Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Компания».

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай, выбирай, выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Андрей Держи.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай,
3: выбирай, выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ, Украина, 129-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
9: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
11: Кошмар.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Александр Шоуа. И группа «Непара».
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
5: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай.
6: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Андрей Державин.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет своим землякам Ростовской области, Морозовского района, села Хутор Нагорный. Кто меня слышит, большой вам всем привет. Всего вам доброго, здоровья. И песню хочу передать Татьяне Булановой. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дайв.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачный

0: Радио Дача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15%.

0: промокоду «РАДИО». Забронируйте на basovskaya.ru.
1: ООО «100», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская, 1. Уверен 113-774-629-00.
2: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК «Кашинцево». Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf.
1: Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте BB-Job.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении BB-Job. 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен. Кошмар.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» – и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Коломны. Хочу передать своему любимому мужу огромный привет. Дима, я тебя очень люблю и хочу заказать для тебя песню «Влюбленный самолет». Спасибо вам огромное, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ввод жилья в России снизился на 14% по сравнению с прошлым годом. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, несмотря на эти значения, многоквартирное жилье увеличилось по объемам ввода почти на 8%, что немного больше показателей по нежилой недвижимости. Однако все еще фиксируется упадок индивидуального жилищного строительства. На ситуацию повлияли высокая ключевая ставка и недостаток ипотеки именно в сфере ИЖС. Правительство уже подготовило ряд мер, среди которых дополнительное увеличение земельных участков и более упрощенные процедуры их передачи. В общей сложности Кабинет министров планирует ввести около 100 миллионов квадратных метров жилья по итогам текущего года. В МВД предложили изменить школьную программу для повышения правовой грамотности. В ведомстве также считают необходимым рассказывать ученикам, в каких случаях и с какого возраста наступает ответственность за совершенные ими поступки. Силовики отмечают, что сейчас при задержании несовершеннолетние иногда заявляют, что не могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, расширяется. Добавлю, за 8 месяцев текущего года число несовершеннолетних, совершивших мошенничество, выросло на 39% по сравнению с 2025. Россиян в следующем году ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней. Как пишет издание «Известия» со ссылкой на слова эксперта, при выборе времени будущего отпуска важно учитывать разницу между расчетом отпускных и обычной зарплаты. Наиболее выгодными с точки зрения дохода станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, а наименее – январь, февраль и май. Между тем, если главная цель – получить больше дней отдыха, а не максимальный доход, то целесообразнее использовать периоды рядом с праздничными датами, к примеру, в начале мая. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: вечный спор между кошачьими и собачьими ультрас, кажется, будет вечным. Кто умнее, кто удобнее, кто ласковее. Все спорно. Одно могу сказать точно. Кошки умеют осуждать. Я сегодня забыл телефон после выхода из дома в прихожей на тумбочке. Вернулся, а кот так посмотрел, что аж стало больно на душе. А хотелось бы безусловной, безграничной любви и поддержки, чтобы можно было сказать, как в популярном меме, вот такие дела, собачка, и побежать дальше. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и чтобы все сегодня было по плану.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 23 сентября, среда. Весам, близнецам и водолеям особенно легко будет находить общий язык с людьми. Хороший день для переговоров, встреч и обсуждения совместных проектов. Овнам, ракам и козерогам не стоит принимать чужую критику слишком близко к сердцу. Возможно, собеседник указывает на проблему, которую действительно стоит исправить. Возьмите из разговора полезное и не тратьте силы на обиду. Тельцам, львам и скорпионам могут предложить задачу, связанную с дополнительным заработком. Не отказывайтесь. Автоматически, но внимательно изучите условия. Особенно важно понять, сколько времени потребует новая нагрузка. Девам, стрельцам и рыбам захочется сменить привычную обстановку. Даже короткая поездка после работы или прогулка в новом месте помогут перезагрузиться.

0: Такие открытия и неприятные впечатления могут быть, когда провел ночь с девушкой, а потом видишь ее без макияжа. Так, вот какая ты на самом деле. Ну и парни иногда тоже, конечно, скрывают свое истинное финансовое состояние. Потом открывается, что все оплачено за вечер было по кредитке. В общем, будьте друг с другом честны и, откровенно говоря, желаю всем по-прежнему доброго утра и оставаться здесь. Тогда все будет хорошо, потому что именно так бывает. Там, где есть радиодача.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лоб на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Один. Угрынского 13-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf.
2: Застройщик ООО «С Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: если что-то ничье, то там абсолютный беспорядок. Если никому не принадлежит, значит, никто и не следит. Эфир на радиодаче этим утром мой. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю еще раз доброго утра. Буду следить за порядком. И напоминаю, что в финале этого часа традиционный удачный момент самого утра. Можете отправлять приветы, поздравления, напоминания кому-то из родных, коллег и близких. Напоминаю, номер в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
13: Что?
12: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Филипп Киркоров.
14: Группа «Комбинация».
15: Полина Гагарина.
14: Андрей Державин.
15: Николай Басков.
14: Ольга Зарубина.
15: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
16: Категория 12+.
17: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Кай Метов. С большим удовольствием передаю привет своему папе. Пап, дорогой, любимый, долгих лет тебе жизни. Будь счастлив, будь весел, радуй нас своим присутствием в нашей жизни. Также, конечно же, хочу передать привет и своим детям, и своим друзьям, и всем слушателям радиодачи, с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радиодачи очень хочется, чтобы прозвучала песня Кая Метова «Амор и Мила».

0: Новости на радио «Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Налоговые поступления в бюджет России выросли в 2 раза за 6 лет. Основной объем формируют 3 области – добывающая, обрабатывающая и торговля, сообщили в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. В последнее время усиливается роль сфер, которые ориентированы на внутренний спрос и предоставление услуг. Более устойчивую динамику демонстрирует обрабатывающая промышленность. Растут объемы госзаказа и продолжается программа импортозамещения. В Минсельхозе заявили о корректировке цен на мясо птицы. Длительный период они держались на относительно невысоком уровне. Как пишет «Коммерсант», розничная стоимость охлажденных и замороженных кур в августе составляла без малого 264 рубля за килограмм. Это почти на 16% больше, чем год назад. Отмечается, что российские птицеводческие предприятия стабильны в работе и обеспечивают внутренний рынок в полном объеме. В загранпаспорта россиян со следующего года перестанут вписывать данные о детях. Таким образом, планируется защитить права граждан на свободу передвижения. Как пишет ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел, некоторые недружественные европейские страны стали отказывать во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Кроме того, в бланке подобного удостоверения с января будущего года больше не будет граф «личный код» и учетная запись из-за неактуальности в современном правовом пространстве. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

через 5 минут всегда вранье. В современном мегаполисе опоздание – это ничего страшного, практически норма. Бывают задержки и пострашнее, девчонки поймут. Да и парни, на самом деле, тоже. Мы без промедления будем вас радовать и далее с самыми лучшими хитами через короткую паузу. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и никуда не опаздывать. Всем только зеленый свет на светофорах.

0: Сегодня 23 сентября, день осеннего равноденствия. Это астрономическое событие, когда день почти равен ночи. Для людей дата всегда была не простой точкой на календаре, а важным рубежом, связанным с урожаем, подведением итогов и подготовкой к зиме. Часто в этот день пишут свои планы на будущее и символически прощаются с прошлым.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

известно, что счастлив тот, кто не мучит себя особыми мыслями и изысканиями каких-то смыслов, но наши артисты здесь в плейлисте «Радиодача» совершенно не такие. И через пару минут услышим композицию, песню от певицы Светы, в которой она как раз-таки поднимает один из фундаментальных русских вопросов из произведения «Кто виноват и что делать?».

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Когда придет весна, останутся только воспоминания о фестивале «Удачные песни», который прогремит в Лайф-арене в Москве уже в эту субботу, 26 сентября. Но чтобы они остались, их нужно еще получить. Знаю, оказаться вместе с нашими любимыми артистами там получится не у всех. Далеко билетики разлетаются, разыгрываются, в том числе у нас в эфире, да и у всех свои дела, заботы. Но вы можете быть с нами ментально и увидеть все благодаря онлайн-трансляции в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Заходите и смотрите лайв-эфир из Москвы и будьте с нами. Присоединяйтесь к празднованию юбилея любимого «Радиодача».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисан. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
13: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я из города Пушкино, Московской области. Раньше я была в пансионате «Времена года». Сейчас там остались мои друзья. Силкин Николай Анатольевич, Журавлев Александр Васильевич, Андрюша Кириченко, Володя. Поэтому я хочу передать им песню «Группа Любе», главное, что есть ты у меня. А также привет всем сотрудникам пансионата. Хорошего настроения, удачного дня, прекрасной работы. Огромное спасибо, радио «Дача», за то, что вы есть.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Две 10 часов утра. Вы слушаете радио «Дача».
6: Новости на радио «Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Как пишет РИА Новости, самая большая сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей за каждого малыша. В Севастополе размер пособия составляет 300 тысяч. По 200 тысяч получают студенческие семьи в Адыгее, Мариэл, Владимирской, Курской, Тверской и других областях. Добавлю, выплаты положены семьям или родителю до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования. Продажи автомобилей с пробегом в России заметно снизились 2-й месяц подряд. По итогам августа было реализовано 518 тысяч подержанных легковушек. Это почти на 8,5% меньше, чем в июле, сообщили в агентстве «Автостат». По мнению экспертов, на рынок влияют проблемы с топливом. Кроме того, некоторые покупатели ищут машины европейских брендов, которых становится все меньше, а продукция китайского автопрома им принципиально неинтересна. Негативную динамику демонстрируют 8 из 10 лидеров рынка. Школьникам начнут рассказывать об экономике родного края. Такой курс появится в ближайшее время в рамках внеурочной профориентационной деятельности «Россия. Мои горизонты». Учеников познакомят с ведущими предприятиями и востребованными профессиями. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Известно, что курс предназначен для учащихся 6-11 классов и охватывает более 8,5 миллионов школьников по всей стране. Цель – помочь подросткам осознанно подходить к выбору будущей профессии и карьеры, а регионам готовить кадры с учетом своих потребностей. Такой формат уже апробирован в школах 75 субъектов. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня – 84 рубля 7 копеек, стоимость евро – 96 рублей 59 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня. We'll be right back.

0: свете.
1: Все на свете за одну ночь. Это про цены на отели в Питере во время экономического форума. Даже не пытайтесь в этот период посмотреть культурную столицу. Поверьте моему горькому опыту, оно вам не нужно. Узнавайте заранее о событиях в том городе, куда планируете поехать в отпуск или просто на выходные, прежде чем купить билеты на поезд или самолет. Меня зовут Андрей Фролов. Обещаю, далее в эфире «Радио Дача» все будет стабильно, без какой-либо инфляции, по-прежнему только самые ценные золотые хиты. Всем доброго утра.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

кого чего, родительный падеж. Это для тех, кто начал учебный год, небольшая шпаргалка от меня, педагога в прошлом, а ныне не особо напрягающегося ведущего. Всем легкой и непринужденной среды. Кого и чего ждать далее на Радио Дача, вы в курсе. Здесь только лучшее. Понимаю, нескромно, но зато честно.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: последних новостей ученые выяснили, почему девушкам больше нравятся плохие парни. Дело оказалось в привлекательности сильных эмоций, уязвимости человека и так далее. В общем, мужики, берите на заметку, нужно, даже если вы стабильны, добавлять немного страстей в вашу жизнь. Попробуем заинтересовать тем же методом. Далее на радиодаче Шура споет о доверии, о слезах. Надеюсь, достаточно драматично для вас, девчонки.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя.

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дача. Мы группа «Фабрика». Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
3: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
4: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
2: А всех слушателей «Радио Дача» приглашаем на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
4: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Заживяю, давай!»

0: часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Банки получат новое основание для заморозки счетов россиян. Росфинмониторинг разработал законопроект, и по нему счет могут заблокировать при частичном совпадении данных с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Об этом пишет газета «Известия». Если сходство подтвердится, счета заблокируют на 5 рабочих дней. Если закон вступит в силу, количество блокировок может увеличиться на 20%. Вероятно, трудности возникнут у граждан с распространенными именами и фамилиями, считают эксперты. При этом полных тезок по фамилии, имени и отчеству менее 1%. Просвещение в будущем году ведет профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Например, будущие учителя математики будут сдавать математику и так далее, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, ранее такой принцип поступления уже действовал, однако позже от него отказались. Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают обязательный ЕГЭ по обществознанию. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию Радио Дача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням в эту субботу в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Россияне сейчас говорят быстрее, чем предыдущие поколения. Дело в том, что гласные звуки стали короче. Как пояснили эксперты, в русском, как и в других славянских языках, действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных усложняется. В древнерусском языке было гораздо больше гласных, чем в современном русском. Со временем многие из них исчезли. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: я устала.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
0: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Дмитрий Маликов.

весна, что осень, которая сейчас за окном, это время, когда начинают течь крыши в прямом и переносном смысле. Будьте осторожны, лишний раз не ввязывайтесь в скандалы и перепалки. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю спокойной среды. И добавлю немного солнца, благодаря треку Елены Терлеевой, который впереди здесь на Радио Дача.

Говорят, что научить чувству юмора невозможно. Некоторые специалисты даже утверждают, что это серьезный диагноз. Благо, нашим артистам данная проблема не знакома. Многие самые ироничные, как, например, один из музыкальных коллективов, который услышим через пару минут. Они-то, уверен, поднимут градус вашего настроения. Всем, кто считал намек, лайк за проницательность. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.

0: Запомните раз и навсегда, для молодых и взрослых, для красивых и не очень создана программа «Удачный час», и она каждый божий день стартует в 12.00 ровно здесь, в эфире «Радио Дача». Ждем всех без исключения в нашей группе ВКонтакте «Радио Дача». Также пишите нам в мессенджер «Макс», и можно делать музыкальные заявки по номеру в Москве 8-495-995-2555. Потихоньку уже собираю ваши послания, так что пишите, звоните, и я жду.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
9: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
8: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лариса, я из города Челябинска. Хотела бы заказать песню «Не отдам» для Максима, моего любимого, из города Челябинска. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве все готово к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, а также ремонт инженерных систем и оборудования. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, существующие мощности позволяют стабильно снабжать энергоресурсами потребителей. Перспективные городские программы и инфраструктурные проекты. Уточняется, в Москве уже сформированы аварийные бригады для работы в зимний период, которые оснащены необходимым оборудованием и инженерной техникой. Программа реновации полностью завершена в 12 районах Москвы. Во многих работы выполнены на 40-50%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На смену однотипным пятиэтажкам приходят кварталы современного комфортного жилья. Реновация проходит уже 9 лет. По программе планируется расселить около 1 000 000 человек из 5 000 старых домов. В Москве запустили интерактивный гид по проезду для ветеранов боевых действий. Сервис пошагово объясняет, как оформить транспортную льготу, почему карта может не работать на МЦД и в пригородных электропоездах. Как сообщили в мэрии, гид может направить пользователя на перевыпуск карты или экспертизу в центре «Мои документы», а также объяснить причины отсутствия льготного проезда. Кроме того, в сервисе собрали ссылки на необходимые онлайн-услуги, примеры сообщений с портала mos.ru и контакты для консультации. Движение в центре столицы закроют в это воскресенье из-за московского марафона. Так, с утра и до 17:30 водители не смогут проехать, в частности, по улице Косыгина, Большой Дорогомиловской и Тверской. Недоступны будут и некоторые набережные, среди которых Новодевичья, Москворецкая и Лужнецкая, а также ряд бульваров – Цветной, Тверской и Чистопрудный. Более того, до завершения мероприятия на указанных участках нельзя будет припарковаться. В связи с ограничениями водители просят заранее планировать маршруты. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
5: На радио «Дача» удачный час.
8: Всех призываю делать громче ваши приемники, потому что стартует интерактивный час здесь, на «Радио Дача». Мы общаемся с вами в прямом эфире, отправляем в динамики ваши послания для любых людей, близких и не очень. Писать можно в группе ВКонтакте «Радио Дача». Прямо на стене опубликован специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты, жду вас там. Также можно черкануть чего-нибудь в мессенджер «Макс» оттуда. И прочитаю первое послание, которая прилетела быстрее всего от Татьяны Токаревой. Она поздравляет себя любимую с днем рождения. Пусть моя заветная мечта осуществится. Естественно, поддерживаем такие пожелания. И еще хотелось бы напомнить, что в эти 60 минут мы с вами разыграем 2 билета на юбилейное шоу «Радио Дача». Исполним тоже, возможно, чье-то заветное желание. 26 сентября на Лайф-арене в Москве выступит огромное количество суперзвезд. Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие-многие другие. Увидеть все вживую сможешь и ты, если дозвонишься 3-м по счету. Напоминаю, номер телефона в Москве 8-495-995-2555.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Привет, любимая «Радио Дача». Меня зовут Алексей Кабанов, и я солист группы «Корни». Передаю привет своим дорогим маме и папе. Желаем здоровья, и чтобы их отношения с каждым годом становились только крепче. А всех слушателей «Радио Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Корни». Ты узнаешь ее.

Как и обещал, возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям незамедлительно из группы ВКонтакте. На этот раз читаю. Здесь Слава Щербин поздравляет свою бывшую жену с днем рождения. И такие отношения бывают. Представляете себе, кто-то расходится довольно благополучно. Путилину Алену Викторовну он поздравляет, желает женского счастья, здоровья, ну и удачи в нашей нелегкой жизни. Обнял, приподнял, поцеловал. Екатерина поздравляет с днем рождения далее отца Александра Павлова. Желаю, пишет, счастья, здоровья, любви, удачи, успехов, благополучия и исполнения. Вот на этом прерывается послание от Екатерины. Мало кто желает, чтобы отец исполнял, но Екатерина совсем иной человек. Светлана следом тоже оставила поздравление для внука Марата. Рассказывает, что он пошел первый раз в сад. Столько радости было у него. Вы бы только видели. Собрали большой букет цветов. Это был действительно праздник. Детки встретились, общались с воспитателями, играли. Было очень трогательно. Этот день запомнился навсегда. И вам таких же дней желаем, несмотря на то, что середина недели и рабочие будни тоже вполне могут быть интересными. Для этого, кстати, и существует программа «Удачный час». До текущих 60 минут, до конца будем передавать ваши приветы и поздравления. Пишите в группе «Радио Удача» в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Полетаева Марина. Я звоню из города Москвы. Передаю привет Татьяне Артамоновой. Желаю удачи, успехов в учебе и работе. Танечка, возвращайся скорее домой. Поставьте, пожалуйста, песню Полины Гагариной. Спасибо, Радио «Дача».

0: час.
1: Возвращаемся в наши соцсети для того, чтобы озвучить текстовые ваши приветы и поздравления для кого-то родных, из коллег, близких, любых людей, которые вам дороги. Все формулируйте и отправляйте в группу ВКонтакте или Messenger Max. Алина передала привет короткой команде «Летопись», пожелала хорошего дня. Анна также просит поздравить с днем рождения коллегу Юнусову Анну. Сделано. Никаких пожеланий, Анна, к сожалению, для вас. Но давайте от себя вам тоже успехов профессиональных, творческих и в личной жизни. Если пишете более развернутые, интересные послания, тем больше шансов, друзья, что они будут озвучены. Алиса далее пишет, что вчера получила 2 за то, что не знает таблицу умножения. Передала привет своему любимому учителю Владиславу Сергеевичу. Видите, любовь от этой двойки не угасла. У Алисы, видимо, хороший преподаватель. Ну, а таблица умножения, Алис, это же как 2×2 вообще для любого современного образованного человека. Анна следом шлет привет всему коллективу «Радио Дача». Тебе ответный салют отправляем и поздравляет с днем рождения коллегу Анну. Желает всего наилучшего. И здесь прервемся. Будем читать ваши свежие приветы и поздравления уже через несколько минут. Пишите в группе ВКонтакте прямо на стене под специальным постом. Отправляйте письма в Messenger Max и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Максим. Я из Сердобска. Я хотел бы передать привет своей супруге Алене. Вот, пожелать ей хорошего настроения, а также передать привет Веронике и сказать, чтобы она хорошо училась и старалась. Поставьте, пожалуйста, песню группы Любэ. Спасибо, «Радио Дача».
2: Непременно сделаем это, Максим. Но первым делом вручаем вам те самые 2 билета на юбилейное шоу «Удачные песни», которое состоится уже в эту субботу, 26 сентября. Так что ищите няньку для ребенка и отправляйтесь вместе с нами отрываться по полной. Ну и, конечно же, исполняем вашу музыкальную заявку. Группа Любэ. Главное, что есть ты у меня.
3: Струйка.

Свежие приветы и поздравления уже готовы. Прямо сейчас буду отправлять прямиком к вам. Ловите, ничего не пропускайте. Своих коллег Егор поздравил с юбилеем компании, которую, к сожалению, не назвал, а была бы, по-моему, неплохая реклама. Желает новых достижений, больших продаж и, конечно же, частых отпусков. И, наверное, Егор, вы властны на это повлиять. Но, да ладно, на самом деле нет информации, начальник Егор или нет. Далее, своим подругам, с которыми классно провели вторник, прям посреди недели, круто, передала Аленка, а конкретно Вики, Насти и Иринке. И еще один привет, коротенький, буквально с любовными различными смайликами оставил Антон для Нины. Пишет, что ты лучше всех, и еще какие-то слова с опечатками, но я уверен, там что-то такое же сердечное от него написано. Здесь возьмем короткую паузу. Естественно, продолжайте писать, друзья, в группе ВКонтакте. Оттуда в следующий раз, в первую очередь, прочитаю ваши письма. Также можете черкануть чего-нибудь в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: встреча. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Курка Иван. Хочу передать привет своей девушке и своей маме, ее родителям. И пожелать ей им всего-всего. И пожелать для них песню «Соловьиная роща» Лев Лещенко. Спасибо, радиодача.

Возвращаемся в наши соцсети для того, чтобы быстренько поздравить еще парочку людей. Антона с днем рождения. Все его родные желают всего самого наилучшего. Юнусова Анна уже оборвали со всей страны нам и провода, и интернет. Угомоните своих подруг. Поздравляем вас с днем рождения. И Настена, большой привет. Пищеблоку 385-й школы передает. Возьмем небольшую паузу и вернемся к вашим новым посланиям.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».

0: финишная прямая. Удачного часа на сегодня. Зачитываю последние ваши приветы и поздравления. Виктория Семеновна всем своим ребятам, которые с ней занимаются, передает огромный привет. Говорит, что гордится вами, желает новых успехов, достижений, растите большими, здоровыми и сильными. Также Александр передал привет Сереге, благодарит за то, что подменил, и утверждает, что за ним должок. Ну, проверим. Если что, напишите, выполнил обещание или нет. И своей любимой Алене передал привет Александр. Говорит, что любит тебя, обожает. Ты единственная на свете. На этом романтичном моменте прервемся. Обязательно удачный час возобновится завтра с 12 до 13.00. Присоединяйтесь. А на сегодня все. Успею еще исполнить последнюю музыкальную заявку в конце. Не пропустите, возможно, она именно для вас.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя.

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Андрей Дер...

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Зульфия. Я звоню вам из гостеприимного Татарстана. Передаю привет своей семье, дочери Алите, Альфие, Лиане, сыну Флориду и моим 9 внукам. Ставлю для них песню группу «Самоцветов». Большое спасибо, любимое радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. Перевозчики смогут передавать другим авиакомпаниям сведения о пассажирах, включенных в черные списки, и получать ответную информацию. Как сообщает Интерфакс, Министерство транспорта должно утвердить форму реестра дебоширов, сроки и способ передачи информации, порядок обработки и хранения сведений. В Россельхознадзоре предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие социальные учреждения. В общественном совете при ведомстве считают, что Минэкономразвитие и Минпромторг должны проверять каждую партию и вносить результаты испытаний в информационные системы прослеживаемости. Кроме того, общественники предложили профильным ведомствам, в том числе Минсельхозу, организовывать централизованный контроль качества сырья. Срок оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами могут сократить с 60 дней до 1 суток. Такой законопроект поступил в аппарат правительства. В случае одобрения его могут внести в Госдуму в следующем году. Отмечу, сейчас все водители обязаны оплачивать штрафы за нарушение ПДД в течение 60 дней. За это время собственники машин, зарегистрированных за рубежом, могут беспрепятственно покинуть страну, не исполнив постановление, отмечают в МВД. Власти предлагают сократить срок оплаты для таких авто. Если штраф не будет оплачен, автомобиль могут задержать до погашения задолженности. В Россию пришла астрономическая осень. Она наступила около 3 часов минувшей ночи по московскому времени. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня, а в южном, наоборот, ночи становятся короче дня. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: довольно иронично, что именно песня с названием «Солнечный друг» звучала в таком хмуром фильме, как «Брат 2». В наше время эпитет «Солнечный» приобрел второй не очень лестный по отношению к интеллекту смысл, но образ Данилы Багрова как будто к нему даже и подходит. Наш плейлист универсален для любого дня недели и сделает позитивным даже середину рабочей семидневки. Небольшой намек на то, что ждет нас далее. Сказочно-братский дуэт в ближайшие минуты на «Радио Дача».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

На данный момент луна растущая. По советам знатоков, лучше всего для сбора урожая подходит убывающая фаза этого небесного тела. Не буду строить из себя эксперта, признаюсь. Это первое и самое элементарное, что выдал интернет по соответствующему запросу. Больше профессиональных и эксклюзивных советов от нашего эксперта Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», можете услышать в рубрике «Хорошо устроено по выходным» здесь, в эфире «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: конец является сильной точкой любого произведения, поэтому закончу свой рабочий, пожалуй, какой-нибудь мощной, проверенной фразой. I'll be back. Уже завтра услышимся. Меня зовут Андрей Фролов. Хорошей всем среды. Эфир «Радио Дача» продолжит Иван Никитин. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Когда боль не дает покоя.

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Осень. Там, где есть радио.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Звоню вам из города Ставрополя. Меня зовут Демьянова Ольга. Мы всей семьей хотим поздравить с днем рождения замечательного человека, моего крестника Биланова Михаила. Мы хотим пожелать ему счастья, здоровья, любви, удачи. Миша у нас пилот, талантливый, увлеченный небом человек. Желаем ему покорения самых высоких вершин и удачи по жизни. Любимое радио, передайте для него самую веселую песню. Огромное спасибо, Радио «Дача».

0: Два часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 3 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве запустили интерактивный гид по проезду для ветеранов боевых действий. Сервис пошагово объясняет, как оформить транспортную льготу, почему карта может не работать на МЦД и в пригородных электропоездах. Как сообщили в мэрии, гид может направить пользователя на перевыпуск карты или экспертизу в центре «Мои документы», а также объяснить причины отсутствия льготного проезда. В сервисе также собрали ссылки на необходимые онлайн-услуги, примеры сообщений с портала мост.ру и контакты для консультаций. Отдельно объясняется порядок оформления бесплатного проезда в пригородных электропоездах и на МЦД. По информации портала Москва-24, ветераны боевых действий могут получать транспортную льготу в 2 формах – бесплатного проезда или денежной компенсации. Порядка 4000 лифтов заменили в этом году в домах Москвы по программе капремонта. Как сообщил заммэр по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, всего до конца года планируется установить более 5000 подъемников. Он напомнил, что лифты меняют уже 8 лет в год окончания 25-летнего срока службы. Старые подъемники демонтируют, устанавливая новые. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно для удобства жильцов. 550 новых зарядных станций для электромобилей установят во всех округах Москвы. Заммэр по вопросам транспорта Максим Лексутов сообщил, что такие зарядки не создают вредных выбросов и положительно влияют на качество воздуха в городе. Больше всего станций появятся на севере, юге и юго-западе столицы. Меньше всего их установят в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах. Управлять зарядными сессиями можно будет через приложение о парковке России. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин, группа «Комбинация» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: С одной стороны, без прекрасной половины человечества жизнь пресна и скучна, ну а с другой стороны, когда все мысли заняты любимой, то ни о какой работе думать не хочется. Группа «Дюда» прямо сейчас для всех мужчин, которые сохнут по своей второй половинке. Друзья, Иван Никитин в студии «Радиодача». С этого момента буду вас удивлять, развлекать и делать рабочий день краше. Скоро окунемся в знаки зодиака и послушаем группу «Винтаж». Всем привет!
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

Три дня. Уже монтируем декорации, репетируем с артистами номера, ну а видеооператоры и фотографы протирают свои объективы камер. Но если вдруг вы по каким-то причинам, непонятным лично мне, не сможете приехать в Москву в лайв-арену, то смотрите прямую трансляцию юбилейного шоу в группе «Радио Дача» в Одноклассниках. Включайтесь 26 сентября.

0: выросла дочка и упорхнула из дома. А многие отцы еще переживают, а как же наша фамилия? Выйдет замуж, и даже ее не останется. Вот и пусть в ваших семьях детишек будет побольше. И девчонок, и мальчишек. 4 сыночка и лапочка дочка, не меньше. Игорь Николаев со светлой грустью только что на радиодаче. Ну а скоро узнаем от группы «Фабрика», почему девушки любят мужчин посмелей.
1: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
3: Категория 12+.
5: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
6: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
5: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски каждый четверг в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Привет, друзья. С вами Андрей Державин. И я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерт и говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача». Раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все. Вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 3 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Министерство труда предлагает уменьшить долю иностранных работников в 10 регионах страны уже в будущем году. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Так, доля иностранцев могут снизиться в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, а также в Вологодской, Калужской, Новосибирской областях. В некоторых отраслях ограничения могут установить впервые. Так, в Татарстане полный запрет на привлечение иностранных работников хотят установить в финансовой и страховой деятельности, охранных услугах, такси, перевозке опасных грузов и ремонте компьютеров. Национальные рекомендации по питанию появятся в России в следующем году. Врачи будут консультировать по рациону пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, у кого хорошее здоровье, чтобы предотвратить возникновение недугов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее в Минздраве заявили, что сохранить здоровье на долгие годы помогут регулярные занятия спортом, прохождение медосмотров и сбалансированное питание. В рацион следует включать больше овощей и фруктов, цельнозерновые и белковые продукты с низким содержанием жира. В Россию пришла астрономическая осень. Она наступила сегодня около 3 часов ночи по московскому времени. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор. И светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное, сообщили в столичном планетарии. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночь становится короче дня и наступает астрономическая весна. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ «Радио Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересный клип, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

удовольствием возвращаюсь в эфир «Радиодача». Нежный, добрый и ласковый. Прям как в песне Александра Иванова. В студии Иван Никитин. Всем говорю огромный музыкальный привет. И, кстати, с Александром Ивановым и группой «Ронда» мы обязательно с вами встретимся на фестивале «Удачные песни» в Москве. Приглашаю всех, кто уже старше 12 лет. Приходите всей семьей. Лично я примерно сделаю так. Да еще и буду рассказывать вам о закулисье звезд первой величины. Да, друзья, все будет в прямом эфире, а потом еще в записи посмотрим. Все случится 26 сентября в Лайф-арене. Зажжем под хиты Полины Гагариной, Юлианы Карауловой, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Подробности на сайте удачныепесни.рф.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

Выйдет из офиса на улицу и сработает такой, знаете, переключатель на отдых и хорошее настроение. В любом случае, друзья, желаю вам только самых позитивных мыслей. И вместе с вами, я думаю, присоединяется ко мне Андрей Губин со своим хитом, который только что прозвучал на радиодаче. Впереди хит для всех мужчин, певица Натали. Узнаем, какой он должен быть. Высокий, красивый, молодой и еще много-много других слов.

0: А ты все ждешь меня домой, да еще и скучаешь. Ну не милота ли, что тут скажешь? Тем приятнее делать дела, и побыстрее хочется вернуться поближе к дому. Вот так вот. Группа «Чай вдвоем» о тихом семейном счастье, ну или о романтической любви. Тут уж кому что ближе. Друзья, до главного музыкального события фестиваля «Удачные песни» в Москве остается буквально 3 дня. Почему я об этом вспомнил? Потому что в группе «Чай вдвоем» поет Денис Клявер, как мы с вами знаем, а Дениса Клявера мы там обязательно тоже увидим. Уже монтируем декорации, репетируем с артистами номера, и видеографы протирают свои объективы камер, чтобы все вам показать, ничего не утаить. Но если вы не сможете приехать в лайв-арену, то смотрите прямую трансляцию юбилейного шоу в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Включайте 26 сентября.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите! Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут Петухов Алексей Александрович. Я из города Железногорска Курской области. Передаю привет своей любимой жене Петуховой Юлии Валерьевне. Желаю ей счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И заказываю для нее песню, любую. Спасибо, радио «Дача».
3: Здравствуй, чужая милая, та, что была моей. Как же мне не любить.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 3 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С начала следующего года в России вводится мониторинг цен на 24 вида социально значимых продуктов. Среди них мясо, рыба, масла, крупы, макароны и овощи. Если подорожание будет вызвано объективными причинами, сезонность, логистика или сырье, меры приниматься не будут. Но при выявлении спекулятивного завышения цен ФАС получит основания для точечного реагирования. С 1 января в России вырастет утильсбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Как сообщили в Минпромторге, это повышение станет очередным этапом долгосрочной индексации, утвержденной в 2024 году. Там добавили, что постепенная корректировка ставок должна поддержать инвестиции в российский автопром и локализацию производства. План индексации рассчитан до 2030 года и предполагает ежегодное изменение коэффициентов с 1 января. Льготные коэффициенты сохраняются для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил при условии, что машину не перепродадут в течение года после ввоза. Для более мощных машин, а также для части гибридов и электромобилей применяются повышенные ставки.
0: Осень. Там, где есть радио.

Радио Дача. Прямо сейчас

0: тебя.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Филипп Киркоров.

чтобы обойтись без заморочек, нужно все делать вовремя. Уж простите за наставление, но сам себе часто говорю эту фразу, но обычно уже бывает поздно. Группа «Отпетые мошенники» на радио «Дача» разложили все по полочкам, теперь не запутаемся. Прямо сейчас смотрю в окно и с надеждой хочу вам рассказать о хорошей погоде.

оставим королевские причуды в покое. У нас есть и более насущные дела. Но спасибо Витусу, вспомнили популярный хит. Ну а в это, кстати говоря, а если к выходным успеете соскучиться по дачному отдыху, например, то компанию вам составит дачный плейлист Муз-ТВ. Причем во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить свой совет для дачного отдыха. Например, телезритель Ирина Новикова отправила такую рекомендацию. «Так шашлыков захотелось», пишет она с многоточием. В общем, мы поддерживаем этот совет. На самом-то деле, мне тоже сейчас захотелось. Надо будет, мне кажется, заехать. Отправляйте свое сообщение в проект «Дачный плейлист» уже в этот четверг, то есть завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: иногда и в одиночестве хорошо, хотя правильнее сказать наедине с самим собой. И это я сейчас не о точности выражения, просто побыть своими мыслями. Например, прогуливаясь по бульварам столицы, можно неожиданно найти нужное решение. Ну, например, какое? Ну, например, такое. Точно пойду на фестиваль удачной песни. Ну, классно же. По-моему, идеальное решение, друзья. Ну, а тем, кому и этого мало, у нас скоро в эфире музыкальный привет от Юлианы Карауловой. Посмотрим, какую песню она заказала в рубрике «Удачный момент».
1: Удачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа.

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Любимая радиодача. Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаем отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего».

0: моя любовь.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
4: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
5: Лад не является лекарственным средством.
6: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
7: Новости на Радио Дача.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 3 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. Перевозчики смогут передавать другим авиакомпаниям сведения о пассажирах, включенных в черные списки, и получать ответную информацию. Как сообщает Интерфакс, Министерство транспорта должно утвердить форму реестра дебоширов, сроки и способ передачи информации, а также порядок обработки и хранения сведений. В Минздраве заявили о том, что почти у всего населения России наблюдается дефицит йода. Несмотря на то, что около четверти людей принимают витамин D3 дополнительно, они не чувствуют ощутимой разницы. Это связано с тем, что необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке. Как пишет Москва-24, ссылаясь на врачей, поддержать уровень витамина D в организме помогут некоторые продукты питания. Селить, желток, сыр, молоко и йогурты со специальной маркировкой. Осенью россиянам особенно важно обогащать рацион продуктами с витамином D, поскольку его синтез в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета. В Центробанке заявили, что мошеннических схем с использованием цифрового рубля на сегодняшний день не выявлено. Такие кошельки стали доступны через приложение 12 крупнейших банков. Сейчас регулятор работает над тем, чтобы подростки с 14 лет могли открывать счета в цифровых рублях. Как пишет Москва-24, это новая форма национальной валюты. С 1 сентября лица, достигшие 18 лет, могут открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. С момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. Количество вакансий в России, в которых требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло в первом полугодии почти на 40%. Такие компетенции заметно влияют на доходы. Оклады в этих вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных сферах разрыв в зарплатных ожиданиях достигает почти 2 раз. Например, в рекламе и пиар с искателем со знанием нейросетей работодатели готовы предложить в среднем 106 тысяч рублей в месяц, а без этих навыков всего 60 тысяч. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
6: Прямо сейчас

0: Настя, нас сберегут батареи. Рассказываю. Прихожу пару дней назад домой после работы. Чувствую тепло. Далее. Ну какая красота. Долой махровые носки, толстовки, штаны. Ощущения непередаваемые. Будто бы снова наступило лето. И не важно, что только в квартире. Иван Никитин вместе с вами. Друзья, в студии Радио Дача тоже тепло. Это радует. Мы тут даже открываем окно, чтобы к нам заходил свежий воздух с улицы. Ну а впереди послушаем хит Димы Билана и вновь убедимся в том, что невозможное возможно.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге.

когда пасмурным осенним деньком слышишь что-то вроде «А на сердце опять горячо», согласитесь, становится приятно. Лично у меня возникают мысли приобрести камин, поставить дома, и красиво, и тепло, и звуки потрескивающих дров. Конечно, не настоящих, но что нужно в любом случае для уютного вечера? Ну, согласитесь. И если уж вы скоро завершаете рабочий день, но вдруг, друзья, вам пригодится информация о дорожной ситуации.

0: Один из главных хитов 90-х. «Чужие губы», группа «Руки вверх». Уверен, каждый из нас хотя бы раз да подпевал знакомым словам в этой песне. Это, конечно, не значит, что мы тут начинаем вечеринку, но хорошего настроя в компании «Радио Дача» точно желаем. Дальше, друзья, послушаем хит Ани Лорак и узнаем, что нам с вами на волне «Радио Дача» точно не грозит.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
12: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
11: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу поздравить мамочку и папочку. 44 года совместной жизни. Поздравить их. Счастья, здоровья, благополучия. Спасибо.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 3 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс об отечественном кино. Его введут и в 10-11 классах по выбору школ, сообщили ведомстве. Программа познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом и позволит увидеть события 20 века через художественные образы. Важная особенность курса – выбор фильмов. И герои были близки с современными старшеклассниками по возрасту, переживаниям и жизни. Ситуация. Речь идет о картинах «Доживем до понедельника», «Курьер», «Я шагаю по Москве» и другим. В Минздраве сообщили, что россияне могут предъявить полис ОМС через мессенджер Макс. Также ведомстве напомнили, что в национальном мессенджере доступны цифровой ID и паспорт. Кроме того, с помощью Макса можно записаться на прием к врачу и управлять своими записями. Например, переносить или подтверждать их. Также доступны телемедицинские консультации. Загранпаспорта россиян со следующего года перестанут вписывать данные о детях. Таким образом, планируется защитить права граждан на свободу передвижения, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел. Некоторые недружественные европейские страны стали отказывать во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Кроме того, в бланке загранпаспорта с января будущего года больше не будет граф «личный код» и учетная запись из-за неактуальности в современном правовом пространстве. Кавказ и Алтай стали самыми желанными направлениями для походов по России. Туда хотят отправиться 27% и 26% респондентов соответственно. В топ-список также вошли Байкал, Урал и Карелия. Реже всего люди назвали Камчатку, Центральную Россию и Сахалин. Больше трети россиян уже ходили в походы или по пешим маршрутам. 18% делали это несколько раз в жизни, а 39% пока не пробовали, но хотели бы. Чаще всего людей интересуют короткие походы. Это прогулки на несколько часов, однодневные маршруты без ночевки, а также походы с ночевками в отелях, на турбазах или в глэмпингах. Оптимальной продолжительностью похода чаще всего называют 2-3 дня. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Так, минуточку. Не весна, а лето. Лето, осень. Осень в каждом городе своя, друзья. Например, в Сочи сейчас 23 градуса. Настоящее лето, действительно. И можно надевать солнечные очки. А в Москве, ну, как сказать, немножечко иначе. Скоро расскажу подробнее, как. Зовут меня Иван Никитин. Но для начала присоединюсь к комплиментам любимому городу в исполнении группы «Браво». Только что в эфире на радио «Дача».
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посту», Тверская область, ЭМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК «Кашинцево». Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на кашинцево.рф.
2: Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Как это красиво звучит. Вообще интересно, куда сходить сегодня в Москве? Вот смотрю афишу, и тут мюзикл, театральные постановки, стендап, свидание и даже гончарный мастер-класс. Уж где? А в Москве точно есть куда прогуляться даже в середине недели. От тихих каштановых улочек перемещаемся на городские магистрали. Узнаем о ситуации на дорогах.

0: начинается вот это вот «Поехали на море», там солнце ярче, я буду русалкой на закате, а ты пофотографируешь. Знаем-знаем, для одних отдых и фотосессии, а для других работа. На этом у меня все. Оставляю вас солнечной компании Марии Федоровой. Ну, а я пойду готовиться к фестивалю «Удачные песни». С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
10: Категория 12+.
11: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне что-то позвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль «Радио «Дача». Дайте песни. Так, удачи нам всем обеспечит. А и хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. Когда ты уйдешь, кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.
3: Как

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 3 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Апробация устного экзамена по истории в 9 классах пройдет в октябре-ноябре в нескольких регионах России. Как пишет РИА Новости, сейчас специалисты разрабатывают варианты заданий и формат проведения. Все вопросы будут строго по государственным учебникам, а результаты тестов обсудят с учителями. Полноценный устный экзамен по истории введут с 2028 года. В Москве зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, однако эпидобстановка в городе остается стабильной. Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, увеличение показателей связано с респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Ведомстве напомнили о важности соблюдения мер профилактики и своевременного обращения к врачам. Портал «Москва-24» сообщает, что ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков предупредил о 2 волнах гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в ноябре, а вторая – в феврале-марте следующего года. Россияне за 3 недели открыли около 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, за 3 года пилотного проекта было открыто около 5000 счетов. После запуска цифрового рубля интерес граждан оказался значительно выше. Сейчас к платформе подключены 36 кредитных организаций. Отмечается, что Банк России будет расширять возможности цифрового рубля. В ближайших планах регулятора это запуск платежей без мобильного интернета и трансграничные платежи в цифровых рублях со странами, которые используют аналогичные системы. Теплолюбивые животные московского зоопарка начали переезжать в зимние павильоны. В этом вопросе сотрудники ориентируются не только на календарь, но также на погоду и самочувствие питомцев. Об этом заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Первыми в отапливаемые вольеры отправились попугаи. Во второй половине осени в дом птиц переберутся журавли. При этом привыкшие к зиме японские журавли останутся в уличном вольере. Однако на период сильных заморозков у них есть теплый дом. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: удачи. Песня, которая обрела всенародную любовь спустя 18 лет после того, как вообще была записана. Много видео снимали под эту музыку и плывет веночек. И сам хэштег использовался более 2 миллионов раз. А это только в 2024 году. А уж сейчас, наверное, цифра гораздо больше. Только хиты народные, любимые для вас на Радио Дача. Далее будем слушать ансамбль «Синяя птица» и «Елку». Меня зовут Мария Федорова. Всем желаю приятного вечера.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «С-Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

юбилейному фестивалю «Удачные песни» уже в эту субботу, 26 сентября, мы отпразднуем 20-летие радиодачи в Лайф-арене в Москве. И с нами весь вечер будут любимые звезды эфира: Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы». И еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И приближаем любимые хиты, будем слушать на радио «Удача» в ближайшие минуты группу «Бис», Ирину Салтыкову и «Славу». Остаемся вместе.

0: знаете еще и Дима «Не плачь». Не так давно на выступлении Дмитрий Бигбаев сорвался с троса, но Влад Соколовский заверил, что обошлось без переломов, без чего-то серьезного. В общем, парень родился в рубашке. И слава богу, берегите себя, друзья, и оставайтесь в уютной компании «Радио Дача». Будем слушать в ближайшие минуты группу «Республика». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Удачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Когда боль не дает покоя,

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Кошмар.

0: Узнайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
7: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
6: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуров.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я из Москвы. И хочу передать огромный привет своим родителям, бабушке, дедушке и сестренке Даше. И пожелать всего самого лучшего. И хочу попросить включить песню «Ягодка-малинка». Спасибо, радио «Дача».

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 3 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.
2: В Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Удача».

0: только город, но и мифологический персонаж, олицетворяющий плодородие. Вот, собственно, ему и посвящена песня группы «Иван Купала» на радио «Дача». Далее послушаем Игоря Скляра, Таисию Повали и группу «Five Star Family». Заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Меня зовут Мария Федорова. Всем чудесного вечера.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Композиции для нашего юбилейного фестиваля «Удачные песни» проверяют звук, видеоряд. В общем, никак иначе, ведь остаются последние дни для подготовки. Скоро все случится. Радиодача отпразднует 20-летие. Если лично присутствовать не получится, не расстраивайтесь. Насладиться выступлениями звезд первой величины можно будет 26 сентября, в ближайшую субботу, в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Заходите и смотрите живую трансляцию из Москвы. Присоединяйтесь к празднованию юбилея любимого «Радио Дача». И подпевайте замечательным хитам. Совсем скоро послушаем группу гостей из будущего и Филиппа Киркорова.

Любителям загородных поездок скоро останется только лишь говорить о них. На улице холодает, но дачный сезон в таком полусонном режиме все еще продолжается. И на этой неделе мы на Радио Даче еще раз разберемся в тонкостях ухода за растениями. Рубрика «Хорошо устроена» выйдет в эфир в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И хорошо проводите этот вечер в компании «Радио Дача». Любимая музыка всегда с вами. Слушать будем в ближайшие минуты Валерию, Диму Билана и Елену Ваенгу.

0: на Радио Даче. Новинка нашего эфира — композиция «Взлетаем на грозу», которая впервые была исполнена Романом Мехраби в День России. И посвящена она людям, которые идут вперед вопреки обстоятельствам. Мы тоже пойдем дальше, послушаем в ближайшие минуты Ольгу Бузову и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радио Даче.
1: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Держи.

0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: Посетило более 20 миллионов туристов. Они назвали город современным и обновленным. Кстати, вот на днях буквально запустили 5-й беспилотный трамвай. Он самостоятельно соблюдает скоростной режим, останавливается, открывает и закрывает двери, следит за сигналами светофоров, пропускает пешеходов. Вот сама лично еще не каталась на таком, но хотелось бы, да. И мы с вами отправимся дальше путешествовать по музыкальным просторам радиодачи. Будем слушать Татьяну Буланову и участников юбилейного фестиваля «Удачные песни» группы «Непара».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: шоу «Назад в будущее», наоборот, звоним в то время, которое еще не случилось. Это одно из заданий для наших любимых гостей. И в ближайшую пятницу это задание будут выполнять участники группы «Новые самоцветы» в главе с Инной Маликовой. Новый выпуск программы выйдет в 17:00 по московскому времени в пятницу. Не пропустите, будет интересно и музыкально. И будет впереди классная песня Филиппа Киркорова, а после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Хорошего вечера всем.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Александр Шоуа. И группа «Непара».
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
5: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звонит вам Баринов Андрей Владимирович, Бабаевского района, Вологодской области, деревня Янгуласа. Я бы хотел передать привет Ефимовой Наталье Игоревне, пожелать ей удачного вечера, всего хорошего в личной жизни и все, чтобы у нее было благополучно, и поставить для нее песню Дениса Майданова. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.

удачи Дмитрий Маликов, которого мы увидим уже через 3 дня на юбилейном фестивале «Удачные песни». Лично придет поздравить нас с 20-летием в Лайф-Арену в Москве 26 сентября. Это, между прочим, ближайшая суббота. Также вместе с нами будут и другие звезды эфира, а среди них Юлиана Караулова, Владимир Пресняков, Денис Клявер, Ольга Зарубина, Султан Лагучев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты не пропустите в эфире «Радио Дача». Далее послушаем Юрия Антонова и песню, клип на которую в

уходить не собирается дачный сезон, который по-прежнему сопровождается отличной музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист «Радио Дача». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или пожелания, или что-то просто доброе написать. Вот Лизаветка нам отправила: «Папочка, ты самый лучший дед, внуки в восторге от твоей горки и качелей». Золотые руки, видимо. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы же вам отправляем здесь на «Радио Дача» хорошую подборку любимой музыки. Будем слушать группу «Фристайл» и «Максим» уже совсем скоро.

0: этот же ветер, наверное, отнесет меня домой, а взамен принесет Сергея Черноусова. С ним вы проведете ближайшую ночь на радио «Дача». Мы встретимся в эфире уже завтра. Всем приятного настроения. Желаю напоследок обязательно исполню заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю замечательные песни Полины и группы «Иванушки Интернешнл». Всем пока. С вами была Мария Федорова. Приятной ночи.
1: «Дачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами. Николай.

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Вольня, Нижегородской области. Меня зовут Иван. Хочу передать своему любимому папе Николаю большой привет. Он сейчас находится на одной смене. Я хочу ему пожелать удачи в работе, чтобы он скорее вернулся домой. И поставьте в группу людей. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Песня «Бедная овечка» Алены Свиридовой в продолжении часа на радиодаче. И пусть у нас овечка будет единственной, кому сегодня можно немного погрустить. Среда уже позади, с нами четверг, а значит, до выходных осталось совсем чуть-чуть. Еще немного, и можно будет отбросить рабочие заботы и отправиться навстречу отдыху. Также отмечу, завершим рабочую неделю мы, как всегда, лучшими хитами нашего эфира. В пятницу в 19 часов по московскому времени подведем музыкальные итоги недели и услышим новинку. В этот раз ее представит участница фестиваля «Удачные песни» в Москве Юлиана Караулова. Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

часики Валерии прозвучали в нашем эфире. А ведь когда-то люди определяли время совсем без привычных нам стрелок и циферблатов. По движению солнца и длине тени. Позже появились водяные песочные часы. А вот первые механические часы начали устанавливать на городских башнях. Они были огромными и не всегда отличались точностью. Сегодня часы помещаются даже в телефоне, но время все равно будто бежит быстрее. Вот уже и среда завершилась, наступил четверг, а стрелки уверенно движутся в сторону долгожданных выходных. Главное не торопить приятные минуты. Через короткую паузу для тех, кто не спит, в нашем эфире хиты Ирины Аллегровой, Антона Зацепина и многие другие.

0: Ирина Аллегрова абсолютно права. Получать цветы без повода – это особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Берем на заметку. Тем более, что повод порадовать любимых искать не нужно. Ведь уже пройден экватор трудовых будней, с нами четверг. И чем ближе выходные, тем настроение значительно лучше. А еще не забываем про именинников. Можно поздравить одними из первых в нашем эфире. В финале каждого часа здесь рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время. А вот мы через короткую паузу послушаем хиты группы «Комбинация», «Рады рай» и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб. ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Андрей Дерзин.

0: Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Санкт-Петербург. Хотела бы передать привет своей дочери Кузнецовой Ирине в Республику Башкортостан и заказать песню «Лолита». Все будет. Спасибо, радио «Дача».

0: сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

В октябре эта песня звучит особенно актуально, если провести параллель с рабочим графиком. Можно сказать, что летом солнце выходило на работу почти каждый день, а осенью, похоже, перешло на сокращенный график. Утром все чаще встречают облака, за окном темнеет раньше, да и дождь регулярно напоминает о себе. Но солнечные дни не исчезли совсем, просто теперь каждый из них становится особенно ценным. Ждаем всем теплой погоды, ну и легкого рабочего дня, особенно тем, кто уже трудится этой ночью. Через короткую паузу поддержим вас хитами группы «Лицей», Наташи Королевой и не только.

Прокатились на музыкальном облачке вместе с группой «Лицей», но наш экспресс хорошего настроения даже не думает притормаживать, ведь у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе уже в эту субботу с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хит участника фестиваля, который мы можем узнать по первому.

да, иногда хочется ненадолго оказаться вне зоны доступа, отдохнуть от звонков, сообщений и бесконечных уведомлений. Но близких все-таки лучше заранее предупредить, чтобы они не успели придумать собственную версию событий в жанре криминального триллера. Думаю, многим это знакомо. Стоит всего один раз не ответить на звонок, и все. Тебя уже мысленно объявили в розыск, обзвонили половину города. Так что берегите спокойствие родных и не пропадайте надолго без предупреждения. А мы, конечно, остаемся на нашей волне. Здесь для вас всегда доступно много отличной музыки. Уже через короткую паузу послушаем хиты группы «Мираж», «Аллы Рид» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся.

0: Условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
1: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
3: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
9: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении BBJob 18+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай, выбирай, выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что? А ты куда?
13: На удачные песни, юбилейный концерт.
14: Что-что?
13: Какие там артисты будут?
14: Серьезно?
13: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Филипп Киркоров.
15: Группа «Комбинация».
16: Полина Гагарина.
15: Андрей Державин.
16: Николай Басков.
15: Ольга Зарубина.
16: Александр Шоуа. И группа «Непара».
15: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
17: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимое Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Передаю большой привет своей девушке Анастасии Ермаковой. Желаю ей солнечного настроения. Дарю всем песню. Молли, набери мой номер, позвони мне срочно. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: на небе луна.
1: Сейчас в ночные часы просыпаются два типа людей. Те, кто ищет в холодильнике легкий перекус, и те, кого внезапно потянуло на душевные разговоры. Если у вас тоже возникло непреодолимое желание позвонить лучшему другу и спросить, спишь, не торопимся, все же в четверг, и, скорее всего, многие спят перед рабочим днем. Но можно заранее проверить, воспользовавшись рубрикой «Удачный момент». Передайте другу привет в нашем эфире и ждите реакцию. Надеюсь, она будет положительной. Тему звонков мы еще продолжим. Уже скоро услышим прекрасную песню Ирины Муравьевой. Ну и дальше еще больше отличной музыки в эфире «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему?

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вопросы к девушкам. Давно ли вам пели серенады под окном? Вот так, чтобы с гитарой, в темноте и с выражением. Перевелись рыцари. Сегодня парня под окнами можно встретить, ну, разве что, если он курьер с вашей доставкой еды. Но не расстраиваемся. Заявить о своих чувствах сейчас можно гораздо креативнее. Например, передать привет на радиодаче. И его услышит уже вся страна. В финале часа в нашем эфире рубрика «Удачный момент». Идеальный вариант. Звонить можно в любое время по телефону 8-495-995-2555. А вот через короткую паузу варианты песен, которые будут вполне уместны в качестве серенады под окном.

0: Тони с песней «С тобой» в финале часа на Радио Удачи. И как же приятно в прохладный осенний вечер оказаться рядом с близким человеком. Ведь в сентябре крепкие объятия – это уже, знаете, не просто проявление чувств, а самый доступный способ легально согреться и даже сэкономить на отоплении. Так что обнимайте своих любимых крепче, делитесь пледом. А Радио Удачи всегда вам добавит уюта, даже этой поздней ночью. Через короткую паузу для тех, кто продолжает не спать, хиты групп «Любовные истории», «Иванушки Интернешнл», «Витинс» и многие другие.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: В самом сложном было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
2: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай Басков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Я из города Сочи. Мою любимую жену Наталью очень люблю. Ты у меня одна, единственная, что всегда сияла. Хочу, чтобы поставили песню «Ты у меня одна такая». Спасибо, радио «Дача».